0: 7-7-4-8-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2- some purple light underneath it. Trying to find out if you're still there. Need a unit check by 38 on Elgin.
1: Sorry, sir. I'm about to clear off your route.
0: Okay. Oh, 5-5 is going.